0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют
0: Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
2: 4

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Писать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает...
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ноль плюс. Реклама.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Реклама. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
1: Здесь главное, так что Петра сыграю я.
0: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров Павла Прилучного и Кристину Асмус. «Холоп 3» уже в кино. 16+.
2: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
3: Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют
0: Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Куртукова, Галибри и Мавик и многие другие.
2: Четвертый

0: И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем.
1: Авторадио.
0: Но весь этот мир.

0: Реклама. Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
1: Категория 16+.
2: Авторадио.
3: Чихуахуа.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
2: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова. Музыкальная студия.
3: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Диана Арбенина.
1: Всем салют. 4 июля на стадионе ВТБ. Авторадио устраивает классную большую дискотеку. Будем танцевать. Диана Арбенина, ночные снайперы. Увидимся в разгар лета.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров. Сайте jq.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
6: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете.
7: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
6: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
7: Каких 5000?
6: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
8: 8 800 350 16 16.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
10: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок. Поездок за город, просторный салон, увеличенный багажник, надежный и

0: экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 999 000 рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте Хавей.ру. 12+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Да все нормально.
6: Что?
5: Ашпы.
6: Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Авторадио.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
1: Реклама.

0: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.

0: Реклама.
1: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеют за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июля.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: Свежесть всегда?
8: Да, в магазинах да.
7: Томаты черри на ветке. Упаковка 250 грамм за 119 рублей 99 копеек.
8: Да, за выгодой сюда.
7: Цена действительная по 17 июня 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
9: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
10: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
11: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: Это нормально.
1: Что?
0: Эшка.
1: Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл 7026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
4: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
5: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Данет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель «Данет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
5: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Linksauto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Утро начинается не с кофе, а с мечты. О новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.
3: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
4: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 102, 770, 0926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
3: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта. Быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
6: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
5: Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9:00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В госавтоинспекции анонсировали масштабные проверки.
3: Про главное.
2: С 11 по 14 июня госавтоинспекция проводит масштабные рейды на дорогах страны. Как сообщили «Известиям» в ведомстве, основная цель – выявление нетрезвых автомобилистов. Особое внимание будет уделено регионам с интенсивным трафиком, среди которых ведомстве назвали Тверскую, Новгородскую, Ивановскую и Республики Коми. Кроме того, в ГИБДД призвали граждан не оставаться в стране и немедленно сообщать в полицию, если они увидят водителя в неадекватном состоянии за рулем, заверив, что по каждому такому сигналу будет оперативно принято меры. В госавтоинспекции подчеркнули, что пьяная езда или отказ от медосвидетельствования грозит лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также существенным штрафом. В отдельных случаях нарушителю может грозить и уголовная статья.
3: Про экзамены.
2: Мошенники начали активно использовать поддельные сайты проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ для обмана школьников и их родителей. Об этом РИА Новости сообщил член Совета Федерации Артем Шейкин. По его словам, после завершения экзаменов злоумышленники создают фейковые сервисы для просмотра баллов, подачи апелляций, оформления пересдачи, даже предлагают повысить результаты якобы через знакомых или по специальным каналам. Сенатор отметил, что мошенники также рассылают сообщения от имени приемных комиссий вузов и колледжей. В таких письмах абитуриенты просят подтвердить поступление или место обучения через подозрительные ссылки, что может привести к утечке персональных данных. Кроме того, во время экзаменационной кампании злоумышленники нередко предлагают приобрести настоящие ответы или сливы, задания или услуги кураторов для сопровождения на экзамене. На практике такие предложения оказываются мошенническими. Шейкин призвал выпускников и их родителей не переходить по ссылкам из писем и мессенджеров, не сообщать посторонним паспортные данные, СНИЛС и коды из СМС. А всю информацию о результатах экзаменов проверять только через официальные ресурсы школ, вузов и региональных центров обработки информации.
3: Про образование.
2: Абитуриенты не смогут менять согласие на зачисление через госуслуги в те дни, когда вузы издают приказы о приеме. Об этом РИА Новости сообщили в Миноборнауке. Новый порядок будет действовать в сервисе поступления в вуз онлайн. В эти даты на портале временно заблокируют подачу и отзыв согласий, отзыв заявления, а также отказ от зачисления. В министерстве объяснили, что это поможет закрепить списки поступающих и избежать сбоев при распределении бюджетных мест. График выхода приказов вузы будут публиковать на своих сайтах.
3: Про космос.
2: Россияне в ночь с 12 на 13 августа смогут увидеть метеорный поток Персеиды и парад из 6 планет. Об этом рассказал астроном Сергей Веселков. Он также добавил, что ночью будет наблюдаться до 100 метеоров в час, и чем ближе к рассвету, тем больше будет наблюдаться метеоров, поэтому западные части нашей страны будут в более выгодном положении. Помимо метеорного потока, россияне смогут увидеть парад из 6 планет – Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна. Наблюдать его можно будет перед рассветом. Уран и Нептун лучше всего наблюдать в бинокль или небольшой телескоп, заключил Веселков. Курс доллара на праздничные выходные и понедельник 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Ну а мы не то чтобы ностальгируем, но вспомним сегодня, как мы вместе с вами 9 мая в День Великой Победы всей страной дружно спели знаменитую «Катюшу», устроив такой величайший просто флешмоб. Как вы знаете, в этом году мы объединялись с друзьями телеканала НТВ, чтобы сделать это еще громче и ярче. И вот буквально месяц назад, 9 мая, страна слушала авторадио, страна смотрела НТВ и страна, конечно же, пела «Катюшу». Мы получили фантастический отклик, сотни больших и малых городов, да что говорить, разные страны пели с нами. И вот сегодня в 10.50 эксклюзивно на ВК-видео, друзья, выходят лучшие моменты «Страна поет Катюшу», так и называется «Страна поет Катюшу» фильм. Сегодня в День России, будьте внимательны, эксклюзивная премьера на ВК-видео. Всем привет!
1: Привет!

0: Радио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Позаботились и выбрали лучшее?
2: Да, в магазинах «Да».
1: Шашлык из свинины «Останкино» 1 килограмм за 289 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 17 июня 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Костюм, носки, бритва.
5: И еще есть место.
4: Тогда берем еще костюм.
5: Мы превышаем допустимый вес.
6: С чемоданами «Эковак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
7: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлиана Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлиана Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много артистов. Приходите.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
5: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай». Общение без смущения.
4: Спрашивайте в магазинах вашего города.
6: «Фит-сервис». Масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк – возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masло.fitauto.ru.
7: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
8: Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Авторадио.

Ну, какой бы месяц ни был на календаре, в эфире Авторадио всегда царит теплая атмосфера, друзья. Практически каждый круглый год, я бы сказал, летняя. Тем более, что июнь у нас с вами сегодня 12 число, большой праздник, День России. Всех поздравляю. Ну и, конечно, напомню, что до июля осталось немного. А 4 числа на стадионе ВТБ-арена случится грандиозный фестиваль. Большая дискотека Авторадио. Сколько будет прекрасных артистов. Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Спешите на сайт авторадио.ру за билетами. Категория этой вечеринки 12+. Меня зовут Олег Пивунов. Продолжаем эфир Авторадио. Всем привет! Просто...

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Реклама.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Татарстане выросло число пострадавших в результате налета беспилотника. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Число пострадавших после попадания украинского беспилотника в жилой дом в Нижнекамске выросло до 4 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев. Состояние троих пациентов оценивается как удовлетворительное. Еще один пострадавший получил осколочное ранение и находится в больнице. Напомним, атака произошла сегодня рано утром. В результате один из дронов попал в жилой дом в Нижнекамске. Жильцов здания оперативно эвакуировали. Для них готовят пункты временного размещения. На месте же продолжают работу экстренные службы.
0: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили провести в России эксперимент по внедрению полностью дистанционного техосмотра автомобилей. Согласно инициативе, техосмотр предлагается проводить с участием аккредитованного оператора и технического эксперта в режиме видеосвязи или с использованием видеосъемки. По итогам проверки будет оформляться цифровой лист осмотра, а диагностическую карту планируют заверять усиленной квалифицированной электронной подписью. Удаленно специалисты смогут проверять государственный номер автомобиля, ВИН-код, внешний вид транспортного средства, состояние шин, стекол, зеркал, световых приборов, ремней безопасности и другие элементы.
0: Про туризм.
2: В России разработают национальный стандарт для автомобильного туризма. Об этом на международном туристическом форуме «Путешествую» сообщил заместитель директора Центра развития туристических проектов Константин Хатовский. По его словам, новый ГОСТ должен закрепить единые принципы организации автопутешествий и дать определение ключевым понятиям, включая автотуризм, автотурист и автомобильный туристический маршрут. Согласно проекту, автотуристам рекомендуют иметь в машине аптечку, заранее знать расположение медицинских учреждений по маршруту, пользоваться навигацией, делать остановки каждые 2-3 часа и не проезжать более 600 километров за 8 часов пути. Стандарт также установит требования к туристическим маршрутам. Предполагается, что не менее 85% дорог на них должны соответствовать нормативному состоянию. Многофункциональные зоны планируется размещать не реже, чем через каждые 100 километров, а санитарные через каждые 25 километров.
0: Про праздник.
2: Сегодня, 12 июня, в России отмечается главный государственный праздник страны – День России. В этот день, в 1990 году, Первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете, закрепившую принципы разделения властей, политического плюрализма и верховенства Конституции РСФСР. Статус государственного праздника дата получила в 1994 году по указу президента Бориса Ельцина, а с 2002 года праздник официально называется «Днем России». Кроме того, 12 июня 1991 года состоялись первые всенародные выборы президента РСФСР. Победу на них одержал Борис Ельцин и кандидат в вице-президент Александр Рудской, набравший 57% голосов избирателей. В тот же день прошли первые выборы мэра Москвы. Первым градоначальником столицы стал Гавриил Попов, а вице-мэром был избран Юрий Лужков. За их кандидатуры проголосовали более 65% участников выборов. Курс доллара на праздничные выходные понедельник – 71 рубль 91 копейка, евро – 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Ну а мы сегодня можем хлопать в ладони, я бы даже сказал, громко и продолжительно аплодировать друг другу, потому как мы молодцы. Совсем справились, все дела важные доделали, и теперь можем честно праздновать один из главных государственных праздников – День России, друзья. С чем вас и поздравляю, ведь Россия – это мы. Так что во все города вещания Первого автомобильного от меня к вам летят самые теплые пожелания. Друзья, еще раз с праздником, и пусть ваше настроение сегодня будет, ну, просто цветущим, летним, настоящим.
1: Глаза твоего лица, рот, не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
5: Стоит своих денег?
6: Да, в магазинах да.
5: Сок Сады Придонья. 1 литр в ассортименте за 84 рубля 90 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
5: Цена действительная по 24 июня 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
10: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
11: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.
12: Калуга. Лето вступает в свои права. Хватит мечтать о новом автомобиле «Джили». Он уже ждет вас в «Автоград» на Тульском шоссе 14Г. Только до конца июня в «Автоград» выгода до 350 тысяч рублей на новые автомобили «Джили». Подробности по телефону 8-48-42-52-8. Твое идеальное лето начинается здесь. «Автоград» — автомобильное сердце города.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке Авторадио. Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
5: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
6: Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ограничен 120, 770, 0926, 61. Возможно, изменение в расписании полетов.
7: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
8: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
9: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Кализа.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
11: Столько условий.
12: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.
13: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
14: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
15: Категория 6+. Авторадио.

Или любим и будем любить вместе с нашими слушателями в День Великой Победы добрую традицию исполнять и петь дружно хором всей страной знаменитую «Катюшу». Этот год не стал исключением, а еще мы объединялись с нашими друзьями с телеканала НТВ и делали это громче и ярче. Буквально месяц назад, 9 мая, страна слушала авторадио, страна смотрела НТВ и страна пела «Катюшу». Мы получили тысячи видео из разных городов и даже стран. С нами пели и в Черногории, и в Испании, и на Байконуре. В общем, друзья, невероятное было действо. И, как было обещано, лучшие видео попали в фильм, который вот через 15 минут будет просто презентован эксклюзивно на ВК-видео. Заходите, не пропустите, возможно, вы там увидите свой ролик. Всех с Днем России! Еще раз привет!

0: счастливых зрителей. Поют
1: Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Куртукова, Галибри и Мавик. Многие другие.
0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
2: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-52. Двоек шестерка. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Рекламно-информационная программа «Точка опоры».
1: В России стартовало масштабное событие – бизнес-фесты от Сбера. До конца года они пройдут в 26 городах – от Владивостока до Калининграда. Главная тема сезона – как бизнесу оставаться устойчивым и продолжать расти. Рынок в этом году диктует новые правила – экономию, внимание к деталям и систему вместо хаоса. В таких условиях выигрывает тот, кто строит бизнес на доверии клиентов. И это самый ценный ресурс. Так считает спикер бизнес-феста от Сбера, наставник по публичным выступлениям Айнур Зинатулин.
2: У меня есть свои принципы продаж, и самый первый, он строится на том, что ты должен понять, а чем ты можешь помочь другому человеку. Дальше ты должен ему предложить, у меня есть это и это. Люди умные, и они сами во всем этом разбираются. И дальше они задают вопрос, уточняющие вопросы, ты на них искренне по-настоящему отвечаешь. Не врать. Вранье – это краткосрочная стратегия. Вы отношения строите в долг, вам нужно понимать, а действительно ли ты можешь это сделать. Ну, дальше происходит сделка, поэтому здесь вот так. Не продавайте, а лучше помогайте. И это самая долгосрочная стратегия.
1: Честность с клиентом – это фундамент. А что держит команду? Тоже честность. И деньги, и забота. Вот что Айнур Зинатулин говорит о мотивации сотрудников сегодня.
3: Очень хорошо справляется с этим напряжением деньги. В этом случае у людей вновь появляется желание работать. Второе – это все программы с развитием эмпатии сотрудников. Это когда вы даете им не корпоратив, а даете им инструмент, который они могут применять, чтобы предупреждать собственное выгорание. И, собственно, этот инструмент же использовать для работы с клиентами. Потому что если клиент чувствует, что о нем здесь заботится, он остается верным этой компании. Ну и третье – это культура открытости, когда сам руководитель открыто говорит о своих целях, о задачах, о неуспехах и создает некое такое доверительное поле.
1: Когда в команде есть доверие и забота, бизнес становится устойчивым. Но даже когда коллектив в порядке, самому основателю бывает непросто. Он тоже устает, сомневается, боится. Айнур Зинатулин знает, где искать опору.
2: Предприниматели в целом довольно сильные люди. А сильные расслабляются только в один момент, когда они оказываются такими сильными, как и они. Поэтому надо не перед сотрудниками быть уязвимым, не перед семьей, а найти таких же предпринимателей, как и ты, такого же масштаба, такого же веса, и вы сами почувствуете, что с определенными людьми вам легче говорить о своих каких-то сложностях.
1: Бизнес-фесты от Сбера как раз и созданы для такого живого общения предпринимателей. Это пространство, где вместо лозунгов – конкретные решения, а вместо одиночества – сообщество. Здесь можно найти опору, новые контакты и возможность поговорить с теми, кто понимает. Следующий фестиваль пройдет 18 июня в Кемерове, 24 июня в Санкт-Петербурге. Участие бесплатное. Регистрация на сайте sberbusiness.life. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Точка опоры.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Крыму постепенно возвращают бензин в продажу. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Свободная продажа топлива доступна на 9 заправках сети «Атан» в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В другой крупной сети АЗС полуострова ТЭС заправка ведется только по выданным QR-кодам. Ограничения на продажу бензина в Крыму и Севастополе были введены с 31 мая на фоне перебоев с поставками автомобильного топлива. Сейчас по QR-коду можно заправить только машину. По словам главы Севастополя, отпуск топлива в канистры запрещен. Самая сложная ситуация сложилась накануне. 11 июня топливо в Севастополе не продавалось даже по QR-кодам, поскольку бензовозы не успели добраться до города. Сейчас ситуация постепенно приходит в норму. По оценке властей, логистические сложности могут продлиться еще около 30 дней.
0: Про спорт.
2: В Великих Луках стартовала 30-я международная встреча воздухоплавателей. Уже сегодня вечером впервые в истории фестиваля пройдет массовое свечение аэростатов. Организаторы обещают зрителям яркое световое шоу, живую музыку и особую праздничную атмосферу. Главный судья чемпионата России по воздухоплавательному спорту Евгений Чубаров в беседе с Авторадио рассказал о том, что будет происходить на встрече.
3: Открытие проводится в крепости, центральное место в городе для каких-то массовых мероприятий. Представьте себе, вот мыльные пузыри, когда там пускают дети, там это во много тысяч раз в большем объеме, в пределах там километров. Аэростаты поднимаются, и вот примерно в одном потоке ветра они вот идут. Достаточно часто проходят и соревнования там, ранга чемпионата России. Мы все-таки друг для друга скорее коллеги-друзья, чем соперники. Поэтому всегда это проходит ну, такой более чем дружеской обстановке. Все всегда рады встречи. Великие Луки действительно давно уже проводят. Это в 30-й раз уже юбилейный. Жители, что самое главное, всегда с энтузиазмом встречают воздухоплавателей.
2: После праздничных мероприятий спортсменов ждут 5 соревновательных дней и 10 спортивных полетов. Итоги юбилейной встречи подведут 19 июня, когда станут известны новый чемпион России по воздухоплавательному спорту, а также победители и призеры соревнований. Напомним, генеральным спонсором международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках выступает ПАО «Газпром».
0: Про море.
2: Вода постепенно прогревается на морских курортах России. В Ейске температура достигла уже 23 градусов. Об этом ТАСС заявила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. В районе Калининграда, Феодосии, Алушты и Ялты плюс 17 градусов, в Сочи плюс 18, в Евпатории, Анапе и Туапсе плюс 20 градусов, рассказала специалист. В этом году на открытие пляжного сезона разрешение получили 49 пляжей Анапы. С 1 июня в Анапе вообще в принципе стартовал купальный сезон. По словам главы города Светланы Масловой, отдыхающим будет разрешено посещать все пляжи, которые вывели из опасной зоны. Официальный курс доллара на праздничные выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 71 рубль 91 копейку. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

А билеты на большую дискотеку «Авторадио» можно по-прежнему найти на сайте авторадио.ру. Спешите, друзья. Ну, меньше месяца осталось до главного музыкального события этого лета, на котором мы с вами, ну, зажжем, оторвемся. Я даже не могу подобрать слов, что мы будем делать. Только представьте, мега-свет, мега-звук и стадионный формат «Авторадио», друзья. Для нас будут свои главные хиты петь главные звезды страны. Это Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и другие. Авторадио.ру для билетов. Спешите, категория 12+. Всех еще раз с праздником. Меня зовут Олег Пивунов. Салют!

0: Авторадио и Озонбанк представляют.
1: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
7: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
0: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
1: Мечты сбываются на Авторадио.
8: Ну плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
9: Реклама. Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл – это круто, Хавейл – красиво, Хавейл – это надежно, Хавейл – это стильно, Хавейл – это выгодно, Хавейл – надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
10: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
11: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
12: Альпийские, баварские, французские.
13: Сережа, что ты делаешь?
12: Путешествую.
13: С открытым ртом и причмокивая?
12: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
14: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Агата Кристи».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это Вадим Самойлов из «Агаты Кристи». Все должны прийти на большую дискотеку Авторадио 4 июля на ВТБ-арену. И вы, конечно, там услышите все мои главные хиты.

0: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 100-7-8-32-0-48-605-6+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
6: Комедийный мюзикл «Первое свидание». Любовь на самом деле. Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
7: Категория 16+.
8: Авторадио.

Друзья, ну а вы своими глазами можете прямо сейчас увидеть уникальный фильм, который называется «Страна поет Катюшу фильм». Да, вот так в поисковой строке забивайте и увидите это уникальное видео. Буквально полчаса назад оно было презентовано эксклюзивно для наших слушателей. ВК-видео, пожалуйста, оно доступно. Собственно, немного о том, что вы увидите в этом фильме. Знаете, что добрая традиция есть у Авторадио – петь вместе с вами в день Великой Победы знаменитую песню «Катюшу». И в этом году мы это делали вместе с коллегами телеканала НТВ, чтобы сделать громче и ярче этот флешмоб. И вот буквально месяц назад страна слушала Авторадио, страна смотрела НТВ, и, конечно, страна пела «Катюшу». Огромное количество видео пришло, лучшие из них попали в «Страна поет Катюшу» фильм. Там из разных городов России, из разных точек нашей страны, и не только, есть даже видео из Южноафриканской Республики, из Кейптауна. Очень интересно. «Страна поет Катюшу» фильм, ВК-видео, смотрите.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
3: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
4: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
5: Калуга, лето вступает в свои права. Хватит мечтать о новом автомобиле «Джили». Он уже ждет вас в «Автоград» на Тульском шоссе 14Г. Только до конца июня в «Автоград» выгода до 350 тысяч рублей на новые автомобили «Джили». Подробности по телефону 8-48-42-52-8. Твое идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
6: Можно построить ковчег. Можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26. Тульская, 189. Строение, 6.
7: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в «Автограде» ваш новый «Солярис» с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в «Автоград» на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-52-6. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.

0: Реклама. Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень в столице.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Россельхознадзор расширил ограничения против продуктов из Армении. Подробности через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Россельхознадзор ограничил ввоз продуктов из Армении, которая проходит фитосанитарный контроль. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Меры коснутся и транзита через Россию в другие страны ЕАЭС. Ограничения будут действовать, пока стороны не согласуют порядок, который предотвратит безопасность и прослеживаемость поставок. В Россельхознадзоре объяснили решение тем, что в армянской продукции регулярно находят карантинные объекты. Только в июне специалисты зафиксировали 3 случая заражения насекомыми. Речь шла об орехах, сушеных персиках и томатах.
2: Про работу.
1: Количество вакансий со знанием китайского языка в России за 3 года выросло почти вдвое. Об этом пишут аналитики одной из языковых школ со ссылкой на исследование. Согласно опросу, 60% респондентов уверены, что владение китайским увеличит их доход как минимум в 1,5 раза. Специалист с таким навыком, по мнению участников исследования, может рассчитывать на зарплату от 150 до 300 тысяч рублей. С 22 по 25 годы число предложений о работе с требованием китайского языка увеличилось с 3,5 тысяч до 6, а медианная зарплата на таких вакансиях в прошлом году выросла до 102 тысяч рублей.
2: Про автомобили.
1: В мае этого года продажи новых пикапов в России выросли впервые за последние 16 месяцев. По данным Автостата, за месяц было реализовано чуть более 1500 автомобилей этого сегмента, что на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером среди производителей стал Jack Motor, реализовавший 301 пикап и занявший почти 5-ю часть рынка. На втором месте расположилась Solar с результатом 236 автомобилей, а третью позицию занял Great Wall Global, продавший 225 машин. Автоэксперт Игорь Маржаретто объяснил Авторадио, почему пикапы набирают популярность.
4: Он значительно дешевле, чем обычный внедорожник, потому что их таможат как грузовики, и там не такой серьезный утилизационный сбор. Он получается по цене дешевле. И для тех, кто действительно любит там приключения, пикап оказывается более выгодной штукой, чем обычный внедорожник с точки зрения цены. Потом это, как правило, надежная машина, и в ней есть некая брутальность, поэтому многие люди ее ценят. Хотя у пикапа есть, конечно, недостатки, что это все-таки грузовик, жесткая подвеска. Не очень удобно возить в кузове что-то, потому что он короткий. И в основном покупают жители центральных регионов, где дороги вообще-то хорошие.
1: Однако, несмотря на майский рост, по итогам первых 5 месяцев рынок пикапов остается в минусе. Курс доллара на праздничные выходные понедельник – 71 рубль 91 копейка, евро – 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Реклама спонсора.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Авторадио. Номер 1 в России.

страна, привет! С праздником тебя, с Днем России! Ну, сегодня страна свой день отмечает, а вот чуть больше месяца назад вся страна в едином порыве отмечала День Великой Победы и пела знаменитую песню «Катюша». Мы объединялись в этом году с телеканалом НТВ, прошло все феерично и великолепно, и вот, наконец-то, все видео яркие попали в один фильм, называется «Страна поет Катюшу» фильм, он доступен эксклюзивно на ВК-видео, скорее заходите и смотрите. Со мной, меня зовут Олег Пивунов, всем привет!

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я выбираю Хавейл Сити, потому что...

0: Был надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
5: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
6: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля на Чанган Трейдинг.
8: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
9: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова. Музыкальная студия.
10: Платье, юбка, туфли.
11: Остановись.
10: Посмотри, сколько еще места.
11: Да, но придется платить за перевес.
10: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Калибри и Мавик.
1: Друзья, всем привет! Мы, дуэт «Калибри» и «Мавик», с нетерпением ждем встречи с вами на новом музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио». Запоминайте, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Именно там мы споем все наши хиты.
2: Я

0: Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Да все без нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3» уже в кино. 16+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
12: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
13: Столько условий!
14: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Тбанк». Подробнее на tbank.ru.
15: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Но летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
16: Авторадио.

А вот интересно, что будет, если явиться 4 июля на большую дискотеку Авторадио с огромным букетом белых роз? Ну и у входа красивым дамам дарите эти цветы. Как минимум, мне кажется, от такой акции плюс к карме, конечно же. Ну и если у этого счастливчика нет еще спутницы жизни, то она обязательно появится. Друзья, совсем скоро Авторадио возвращается в стадионный формат, и большая дискотека Авторадио соберет лучших артистов страны, а также 30 тысяч нас, зрителей, которые будут зажигать под самые главные хиты. На сцене в этот вечер Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Поверьте, это не полный список. Билеты еще доступны на сайте авторадио.ру. Спешите, их категория вечеринки 12+. Меня зовут Олег Пивунов. Страна, с праздником! Празднуем вместе с Авторадио.

0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
0: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейская качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 848-42-52-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
2: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Премьер Армении направил телеграмму Владимиру Путину. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента Владимира Путина с Днем России. Поздравительное послание опубликовано пресс-службе армянского правительства. В своем обращении Пашинян выразил уверенность, что многолетние связи между народами двух стран и готовность Москвы и Еревана к открытому и конструктивному диалогу будут способствовать дальнейшему развитию российско-армянских отношений. Накануне, 11 июня, Пашинян выразил надежду, что российский лидер поздравит его в связи с победой партии «Гражданский договор» на парламентских выборах, состоявшихся в Армении 7 июня. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что до официального подведения итогов голосования Москва не планирует направлять поздравления армянскому премьер-министру.
0: Про расследование.
2: Суд Екатеринбурга арестовал директора транспортной компании после смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса в центре города. Напомним, трагедия произошла в среду у храма Большой Златоуст. Автобус выехал на тротуар и сбил пешеходов. В результате аварии погибли 4 человека, включая ребенка, еще 6 получили травмы. По версии следствия, руководитель компании систематически нарушал требования к режиму труда и отдыха водителя, не предоставляя ему выходные дни и фактически вынуждая работать на пределе физических возможностей. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшим смерть 2 и более лиц по неосторожности. Директору компании вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
0: Про знаменитостей.
2: В Петербурге началась церемония прощения с Людмилой Чурсиной. Проститься с актрисой пришли губернатор Петербурга Александр Беглов, директор Александринского театра Александр Малич, директор ТЮЗа имени Брянцева Светлана Лаврецова, председатель комитета по культуре Петербурга Федор Болтин, а также многочисленные поклонники творчества артистки. Напомним, причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чурсиной.
0: Про образование.
2: Студенты российских колледжей могут официально получать зарплату во время производственной практики. Об этом сообщил заместитель министра просвещения Владимир Желонкин. По его словам, производственная практика является частью образовательного процесса и обычно проходит на старших курсах, втором, третьем и последующих. В этот период студенты получают возможность не только приобретать профессиональный опыт, но и тут трудоустраиваться на предприятиях. По словам замминистра, многие студенты уже используют такую возможность и зарабатывают деньги непосредственно во время прохождения практики, совмещая обучение с реальной производственной деятельностью. Такая система помогает будущим специалистам раньше адаптироваться к требованиям работодателей, получить практические навыки и дополнительный доход еще в период обучения. Официальный курс доллара на праздничные выходные понедельник, по данным Центробанка, составил 71 рубль 91 копейку. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Ой, а сколько будет красивых людей 4 июля на стадионе ВТБ-арена, я даже представить себе не могу. Да, собственно, почему не могу? 30 тысяч прекрасных, красивых людей будут зажигать этим вечером на большой дискотеке Авторадио, друзья. Да, меньше месяца остается до этого события, главного события лета. И представьте, сколько артистов нам споют. Анастасия, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Галибри и Мавик, Агата Кристи и другие. За билетами на авторадио.ру спешите. Меня зовут Олег Пивунов. Страна, с праздником, с днем рождения, Россия!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра! Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио. 0+.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем за...

0: Такие условия накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Выгода и вкус?
2: Да, в магазинах да.
1: Мороженое пломбир Вианта Витория. Рожок, ваниль с шоколадной глазурью. 100 грамм в ассортименте за 49 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 24 июня 2026 года. Подробности на marketifizda.ru.
3: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля Чанган Трейдинг.
5: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Калуга. Лето вступает в свои права. Хватит мечтать о новом автомобиле «Джили». Он уже ждет вас в «Автоград» на Тульском шоссе 14Г. Только до конца июня в «Автоград» выгода до 350 тысяч рублей на новые автомобили «Джили». Подробности по телефону 8-48-42-52-8. Твое идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
8: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
9: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
10: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
11: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
12: Я выбираю Хавейл Сити. Потому что Хавейл – это круто. Хавейл – красиво. Хавейл – это надежно. Хавейл – это стильно. Хавейл – это выгодно. Хавейл – надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
13: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома. Мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» – микрорайон в районе «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
14: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
15: Утро начинается не с кофе, а с мечты. О новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ева Польна.
1: Дорогие друзья, с вами Ева Польна. Я с нетерпением всех жду 4 июля на ВТБ-арене на большой дискотеке «Авторадио».

0: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
1: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с WebTravel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. WebTravel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
4: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
5: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
4: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
5: Каких 5000?
4: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
6: 8 800 350.

0: Езда, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».

0: должно будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
4: «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
5: Авторадио.

Ну, может, действительно, в «Замке из дождя» места хватает только для двоих, но вот знаменитую песню «Катюша» могут петь миллионы. Ее можно исполнять всей страной. Да чего уж там, всем миром. Так мы и делали в прошедший День Победы 9 мая совместно с телеканалом НТВ. Ну, а теперь все видео, которые вы присылали из разных уголков России, Испании, Черногории и даже ЮАР, да, наконец-то они все собраны в один фильм, который сегодня, в День России, был презентован на ВК-видео. В поисковой строке пишите «Страна поет Катюшу. Фильм» и смотрите премьеру. У меня, честно, мурашки по коже от этого видео. Очень трогательно. Возможно, найдете там свой ролик или видео своих друзей и знакомых. В общем, вперед на ВК-видео. Ну а праздничный эфир «Авторадио» продолжается. С вами Олег Пиванов. «Страна, с праздником!»

Я такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау.
5: 277-515. Мама, мне страшно.
6: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
7: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
8: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
9: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
10: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
11: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
12: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама. Самая связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
13: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.

0: Реклама.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
2: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Штраф за забытые права могут отменить в России. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России предлагают отменить штраф для водителей, которые забыли права дома. Речь идет о случаях, когда наличие водительского удостоверения можно быстро проверить по электронным базам. С такой инициативой выступили на этой неделе в Госдуме. Депутаты считают, что цифровые сервисы уже позволяют инспектору проверить данные водителя на месте. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хейцер в беседе с Авторадио рассказал, что сама инициатива выглядит разумной, но полностью отказываться от привычных документов пока рано.
4: С одной стороны, такое предложение вполне себе разумно, опять учитывая век цифровых технологий и возможность проверить права буквально за считанные секунды, и таких проблем не существует, потому что страховку же у нас проверяет инспектор в электронном виде или камера, например, и не вижу причин нет. Но нет так нет, но да, потому что интернета может не быть, у инспектора ГИБДД точно так же может что-то не загружаться, у водителя что-то может не загружаться, и я бы этой истории не пренебрегал. То есть на сегодняшний день все-таки бы я права с собой носил, но имел в виду, что в цифровом виде они присутствуют.
2: Тема водительских документов сейчас обсуждается и в другом контексте. С 1 мая следующего года будет расширен перечень оснований, по которым удостоверение можно будет аннулировать. В первую очередь речь идет о медицинских противопоказаниях и отказе от прохождения медосвидетельствования.
3: Про природу.
2: Росприроднадзор выдал разрешение на операцию по спасению горбатого кита, который с 5 июня находится у острова Кильдин в Баренцевом море. По данным специалистов, животное серьезно запуталось в веревке и получило глубокие порезы мягких тканей. Губернатор Андрей Чибис сообщил, что операция находится на особом контроле региональных властей. Также к ней подключилось пограничное управление ФСБ по Западному Арктическому району, которое обеспечит безопасную зону вокруг кита и ограничит движение судов. Раненого горбатого кита впервые заметили вечером 5 июня у полуострова Рыбачий. По оценкам ученых, животное сохранило нормальную питанность. Ранее, в 24 году, в Баренцевом море уже успешно провели первую в России операцию по освобождению горбатого кита из рыболовных сетей.
3: Про Авторадио.
2: Друзья, в день Великой Победы, 9 мая, в нашем эфире с огромным успехом прошла акция «Страна поет Катюшу». На призыв вместе исполнить легендарную песню откликнулись тысячи людей со всей России и за ее пределами. Мы получили сотни видео из больших и малых городов. Вместе с нами пели жители Черногории, Испании, Байконура и многих других уголков мира. Как и обещали, самые яркие и трогательные кадры вошли в большой фильм «Страна поет Катюшу». Историю о памяти, единстве и любви к песне, которая объединяет поколения. И это еще не все. В этом году мы объединились с нашими друзьями, телеканалом НТВ, чтобы сделать это еще громче и еще ярче. И самое главное, премьера фильма «Страна поет Катюшу» уже состоялась. Смотрите его эксклюзивно в ВК-видео и снова переживайте этот невероятный момент вместе с нами и всей страной. Курс доллара на праздничные выходные понедельник 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио. Ваши музыкальные приветы и поздравления в эфире Авторадио. Звоните

Мы тоже с вами летим. Страна, только летим вдоль праздничных выходных. Естественно, по звуке авторадио, за что вам, как всегда, отдельный респект. Надеюсь, вы отдыхаете на все 100%. Впереди три выходных дня. Естественно, с праздником, с Днем России всех и каждого. И с этой минуты здравствуй, прекрасная необъятная страна. В студии я, Иван Прудников. Ну и, пожалуйста, единый номер плюс 7-915-459-2020. Мессенджеры также для вас работают. Будем весь предстоящий час поздравлять ваших близких, дорогих сердцу людей с какими-то датами. Уверен, что и на пару приветов найдем с вами время. Ну и давайте сразу к делу, чтобы это драгоценное не терять. Правильно? Передайте, пожалуйста, привет семье Вдовиных. Они сейчас трудятся на своей прекрасной даче в СНТ Лесная Копель. Хочу сказать, что я их очень сильно люблю. Папе Олегу привет от старшей дочки. Маме Лене привет от любимой невестки. Замечательной девочке Лере. Крепких обнимашек. Родному мужчине. Люблю, скучаю. Надеюсь, вы сможете найти время отдохнуть на даче на полную катушку. Ну и, конечно, покушать вкусных шашлычков. Вот, я же говорю. Лето, дамы и господа. Лето, леди и джентльмены. И когда выходной день, понятно, чем народ занимается. Не осуждаем. Не завидуем, поддерживаем. Я, если честно, только словом. Пока что, а вечером, ага, бог его знает. Оксану Ельскую поздравьте с днем рождения. Она самая лучшая на свете. Муж. Вот сразу видно. Коротко, понятно, по делу. Вот такая мужская весточка. Ну, конечно же, Оксана, она ваш адрес. Самые искренние поздравления вам. Пусть все ваши мечты становятся реальностью. Ну и верим, что успех вас также будет окружать в режиме 24/7. По сути, мы только начали, дорогие. Но помните о том, что этот час пролетает как одно мгновение. Поэтому действуйте, пишите. И, возможно, ваша весточка окажется в прямом эфире. Ну и прекрасного отдыха. Еще раз, по-другому никак. Набирайте сил. Ну, а мы уж для вас обязательно поработаем. Работаем.

Ну, спорить, с вашего позволения, не буду. А вот пару сообщений озвучить здесь сейчас в прямом эфире Авторадио вполне себе в состоянии. Игорь Дементьев, с днем рождения. Крепкого здоровья и успехов настоящему патриоту. Друзья поздравляют. Вот он, пожалуйста, еще и в День России человек появился на свет. Красота самая настоящая. Игорь, с праздником, еще и с персональным, и, естественно, успехов. Еще одна весточка. Добрый день, любимый Авторадио. Хотим поздравить нашего любимого зятя Ульянова Андрея из Москвы с днем рождения. Мы желаем ему здоровья, мы желаем ему счастья, успехов во всем, благополучия, исполнения желаний. Любим, обнимаем. И всех нас с днем России. Жанна и Константин из Луховиц прислали эту весточку, к которой мы также, конечно же, присоединяемся. Андрей, с днем рождения, здоровья богатырского, здоровья крепчайшего, ну и, конечно же, чтобы родные и близкие всегда были рядышком. И что-то мне подсказывает, что все в вашей жизни так обязательно и будет. Страна, еще раз продолжаем нашу программу. Номер помните.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют
0: Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Куртукова, Галибри и Мавик и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Будет меньше трат?
3: Да, в магазинах да.
2: Сыр сливочный «Натура» 45%, 400 грамм за 369 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительная по 24 июня 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
4: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
5: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия в Чанган-центр Автопрестиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля на Чанган.
7: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
10: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

0: думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман. Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл – это круто. Хавейл – красиво. Хавейл – это надежно. Хавейл – это стильно. Хавейл – это выгодно. Хавейл – надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Ума Турман».

Да, мы можем быть с вами далеко друг от друга. Тысячи городов, огромная страна. Еще раз с Днем России. Но авторадио, я считаю, всех абсолютно навсегда объединяет. И сейчас можем слышать друг друга, общаться в рамках программы, когда можно поздравлять, собственно, близких, дорогих сердцу людей. Плюс 7-915-459-2020. Это единый номер. Воспользуйтесь им, отправляйте свою весточку. Ну, я надеюсь, что сегодня, в День России, 12 июня, вы еще нашли время и заглянули в ВК-видео, потому что вышел фильм «Страна поет Катюшу». Вы же помните, да, что 9 мая уже добрая традиция вместе петь Катюшу. А в этом году мы еще объединились с телеканалом НТВ, с нашими друзьями. Было действительно здорово. Вот вам, пожалуйста, и города, и страны, абсолютно разные географические точки принимали участие, снимали видео, как поют Катюшу, присылали нам. И еще раз подчеркиваю, сегодня фильм «Страна поет Катюшу» вышел эксклюзивно в ВК-видео, поэтому призываю вас обязательно дома по-семейному насладиться еще раз этим моментом. Ну и, конечно же, разумеется, как и обещал, возвращаюсь также и к вашим сообщениям. Андрея Фиксина с днем рождения поздравляет любящая жена. Успехов тебе, дорогой, и все у тебя обязательно получится, не сомневаемся. Андрей, мысленно, дистанционно жмем руку и желаем успехов во всем и всегда. Еще коллектив ЮНГК поздравляет своего уважаемого директора Александра Валентиновича, а также главного механика Артема Анатольевича с днем рождения. Ну, там же, смотрите, и праздник, и выходной день. Два дня рождения сразу. Желаем здоровья и долголетия. В работе много прибыльных и легких скважин, чтобы коллективу больше зарплату получать. Вот. Коллектив плохого не пожелает. Ни себе, ни руководству, конечно же. Так что Александр Валентинович, Артем Анатольевич, также мысленно, дистанционно жмем руку. Наши самые крепкие поздравления. Здоровья богатырского. Пусть никогда не подводит. Ну и успехов вам. Коллектив, судя по всему, уважает. А это уже немало.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, ТЭНК 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. ТЭНК 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров ТЭНК. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди и прекрасно.

0: тех, кто создает.
1: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
3: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калина.
4: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б, ОГРН 103-7-8-320-48-605-6+.
5: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru 12+.
2: Авторадио.

домой. Двигаемся далее по прямому эфиру Авторадио. Двигаемся по-народному, получается. Поздравляю всех заграждан с праздником, с Днем России. Россия чудесная страна. Также себя с окончанием рабочей недели. И ухожу в отпуск. В понедельник буду лежать на берегу.

море. Красота самая настоящая. За поздравления, уверен, все также скажут большое спасибо и прекрасного отдыха пожелаем. А в ответ поздравляю город Вольск с Днем России. Желаю удачи. Отдельно поздравляю своих родных, особенно мою малышку, супругу и доченьку Дашу. От Дмитрия весточка. Также привет ответный и поздравления, конечно же, над всей команды. Всех друзей и знакомых поздравляю с солнечным летним днем. Тоже такое бывает. Всем ровного, красивого загара от Олега из ОПГ Бабынинское отделение. Ну, лето, а что делать? Страна отдыхает, кто-то загорает сейчас в процессе, и вполне себе естественное пожелание. Любимую жену Татьяну Осину с днем рождения. Знаете, что просила в подарок? Билеты на большую дискотеку «Авторадио». Подарок куплен, и вы поздравьте дорогую супругу. Конечно, не то, что по такому поводу, а в целом, конечно же, мы вас поздравляем, дорогая Татьяна. Успехов вам, семьи крепкой, ну и, конечно же, вас, как и вашего мужа, как и всю страну. Мы ждем 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Главные звезды, главные хиты, вы все знаете. 12+ категория, сайт «Авторадио», сайт «Авторадиодиско.ру» помогает стране приобретать билеты. Это возвращение «Авторадио» в стадионный формат. И, конечно же, 4 июля давайте всей страной и посетим главный танцпол предстоящего лета. Так что обязательно заглядывайте к нам. Татьяна, еще раз с днем рождения. Ждем обязательно в гости. Ну и страна продолжает также писать сообщения. Плюс 7-915-459-2020. Это единый номер для каждого. Поверьте, этот час пролетает как одно мгновение. Уже больше половины позади. Так что, если хотите поздравить близкого, советую капельку, но все-таки поторопитесь. Ну, естественно, наслаждаемся музыкой в частности.

Ну, еще несколько сообщений. Алексей Житников нам пишет. Поздравляем с днем рождения любимую жену и маму Елену. Желаем здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Мы тебя очень любим. Вот, а это, конечно, самое главное. Так что, Елена, с праздником. Крепчайшего вам здоровья. Далее, поздравьте, пожалуйста, Полякова Романа с днем рождения. От его жены Анастасии, от всей семьи. Мы его очень сильно любим, пусть все его мечты исполняются. Опять же, верим в это. Роман, с днем рождения, крепчайшего здоровья. А свой день рождения также отмечает Мильшина Елена. Ленок, поздравляю с очередным днем рождения. Думаю, что день рождения это всего лишь первый из следующих 365 дней, каждый из которых должен быть счастливым. Так что на старт включаем функцию позитива и живешь весь следующий год весело на всю катушку. Бодрости, здоровья, отличного настроения. Селина Ирина прислала весточку из Кубинки. Ну, в общем, прекрасная весточка, я скажу. Елена, дай бог, чтобы все обязательно для вас реализовалось. Пожелания прекрасные и поистине пусть все обязательно сбудется.

Реклама. Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.

0: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
1: До 30 июня 2026 года.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Калуга. Лето вступает в свои права. Хватит мечтать о новом автомобиле Джили. Он уже ждет вас в Автоград на Тульском шоссе 14Г. Только до конца июня в Автоград выгода до 350 тысяч рублей на новые автомобили Джили. Подробности по телефону 8-48-42-52-8. Твое идеальное лето начинается здесь. Автоград. Автомобильное сердце города.
4: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.

0: Ну что ж, давайте добавим сообщение в прямой эфир. Добрый праздничный день, дорогой Авторадио. От всей души поздравляю всех с Днем Матушки России. Всем желаю отличного настроения, всех благ, процветания и всего самого наилучшего вечером. С вами идем гулять. Ну что ж, удачи вам в этом. Данил Жомов нам пишет, город Петрозаводск, как я понимаю. Любимый Авторадио, поздравляю всех с праздником, с Днем России. Хочу передать привет своим коллегам ООО «Сударушка» Елене Светлане Александровне. Мы сейчас трудимся, с уважением от Ледневой Ирины. И также слова благодарности. Ну что ж, всем вам большой привет. Как вы понимаете, есть тоже люди, которые работают в выходные. Успехов всем в этом, конечно же, давайте еще раз пожелаем. Дорогой Авторадио, поздравляю всех и, в частности, своих краснозерцев с Днем России. А также хочу передать большой привет своим родным и близким, огромной семье Колокольниковых. Желаю вам лучшего настроения. С любовью, Анна Колокольникова из рабочего поселка Краснозерска Новосибирской области. Привет вам, привет всем вышеперечисленным. Мы, конечно же, присоединяемся ко всем вышесказанным пожеланиям. А также здравствуйте всех с праздником, друга Сабира Одекова с 50-летием. Ну что же, Сабир, с праздником вас, с юбилеем, крепчайшего здоровья, и верим в то, что абсолютно все ваши мечты и желания будут становиться реальностью. И еще есть у меня поздравительное сообщение. Всем привет, с праздником. Еще хотелось бы поздравить своего папу Меркулова Владимира Владимировича с днем рождения. Пожелать ему здоровья, долголетия и всего наилучшего. Люблю и обнимаю. Прекрасное, великолепное сообщение. Владимир Владимирович, также с днем рождения от всей команды Авторадио. Да, я уверен, что огромная часть страны присоединится к этим словам. Пусть у вас все будет на 10 из 10. Спасибо, что также везде и всегда остаетесь вместе с нами. И это касается многих. Дамы и господа, леди и джентльмены, праздничные выходные, по сути, только набирают обороты. Значит, давайте будем ими наслаждаться.
1: Авторадио поздравляет!

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Наш новый вызов – не один избалованный ребенок, а целая семья.
8: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров – Кристину Асмус и Павла Прилучного. «Холоп 3» уже в кино. 16+.
9: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.com.
10: Категория 16+.
11: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
10: Категория 6+.
12: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
13: Столица 15.00.
12: Новости.
14: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. США и Иран в ближайшее время могут подписать документ о прекращении огня. Подробности далее.
15: Про главное.
14: Соединенные Штаты Америки и Иран могут подписать меморандум об урегулировании конфликта уже в начале следующей недели. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники. По информации Bloomberg, подписание документа может состояться во время саммита «Большой семерки», который пройдет с 15 по 17 июня. Одной из возможных площадок для церемонии называется также Женева. Ранее агентство Мехр опубликовало проект меморандума, состоящий из 14 пунктов. Среди предлагаемых мер снятия морской блокады, вывод американских сил, разморозка части иранских активов, ослабление нефтяных санкций и организация переговоров по ядерной программе. Президент США Дональд Трамп допустил, что соглашение может быть подписано уже в ближайшие дни в Европе. Накануне он также сообщил об отмене планировавшихся авиаударов по Ирану после переговоров с иранским руководством. По словам Трампа, основные положения будущего соглашения уже согласованы и получили поддержку всех сторон.
15: Про исследование.
14: Больше половины россиян признались, что любят поесть на ночь. Так ответили 52% участников опроса. Они рассказали, что вечером у них часто просыпается аппетит, особенно если днем не было времени нормально поесть. 47% респондентов, наоборот, стараются не есть перед сном. Одни ужинают заранее, другие отмечают, что так лучше себя чувствуют и легче засыпают. При этом врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в беседе с Авторадио рассказала, что правило «не есть после шести» – это скорее миф.
16: Дело в том, что нет жестких правил, которые бы регламентировали время последнего приема пищи. И если мы говорим про здоровое питание, то большее значение будет иметь продуктовый набор, сбалансированность рациона по содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов, водный баланс, содержание пищевых волокон в рационе, регулярность приемов пищи в течение дня. Все это играет большее значение, нежели время последнего приема пищи. Почему же кажется, что это может быть хорошей стратегией? Часто значимой причиной набора веса являются эпизоды переедания в вечернее время. Это может быть связано в том числе с тем, что человек недостаточно внимания уделяет своему питанию в течение дня, и тогда к вечеру он испытывает сильный голод.
14: Эксперт резюмировала, что оптимально ужинать примерно за 2-3 часа до сна.
12: Про Авторадио.
14: Друзья, этим летом Авторадио собирает слушателей на большой музыкальный праздник. Фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена главные звезды исполнят свои главные хиты для 30 тысяч зрителей. На сцену выйдут Анна Астия, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие-многие другие артисты. Не пропустите вечер, который может стать одним из самых ярких воспоминаний этого лета. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио во всех кассах города. Категория 12+. Курс доллара на праздничные выходные понедельник 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио номер один в России.

0: Ну, ясное дело, сейчас огромная часть страны на движе. С праздником еще разочек, выходные только набирают обороты. Ну, и вы набираете сил соответственно. И, конечно же, будем играть много денег, как иначе. 11 тысяч в банке. Наш партнер все удвоит, а значит, здесь сейчас мы готовы сыграть на 22 тысячи рублей.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Да, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Тем более Озонбанк здесь. Вот вам и удвоение каждой победы. Плюс Озонбанк обещает дополнительный суперфинал в конце года. Раз обещает, все обязательно случится. Но об этом чуть-чуть попозже. Давайте о том, что мы имеем на данный момент. 2 миллиона разыграны из 5. Ну, чуть больше 2, понятное дело. Соответственно, 2 суперфинала из 5 состоялись. Нашим победителям еще раз искренние поздравления. Математика простая. Еще достаточное количество людей исполнит свою мечту благодаря Авторадио. Потому что большая часть сезона впереди. Конечно же, мы призываем вас зайти на сайт Авторадио. Гудки, до свидания. Гудки долой. Вы их удаляете и устанавливаете наш фирменный прекрасный гимн Авторадио. Вам удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой. Вы это делаете. Вуаля, вы участник нашей фирменной игры. И, соответственно, расскажите нам, о чем мечтаете. Это может быть все, что угодно. Кто-то мечтает о новом автомобиле, кто-то хочет путешествий, кому-то подавай голливудскую улыбку. Я не знаю, все люди разные. В общем, людей миллион. Так что думайте, что нужно именно вам. И есть также важная новость для участников нашей игры. Абонентам оператора Т2 снова доступна услуга по замене гудков. Поэтому также заходите на сайт Авторадио и меняйте гудки на наш фирменный гимн, следуя всем инструкциям. Ну а сейчас давайте сыграем на вышеупомянутые 11 тысяч рублей. Традиционно для этого мы должны остановить авторадио-рулетку, чем и занимаемся. Краснодарский край у нас будет на связи. Наш слушатель по имени Сергей. Мечтаю выиграть машину и проехать по всем родственникам. Вот, пожалуйста. Ну, я так понимаю, в гости отправиться ко всем родственникам. Ну, можно сказать, что это путешествие. Тем более, если родственники находятся в абсолютно разных концах нашей прекрасной страны. В общем, давайте Сергею позвоним. Номер набранный, конечно же, все начиналось и будет начинаться с гимна Авторадио. Его сейчас ждем. Гимн Авторадио — это сразу 3000 рублей, которые... Также, естественно, могли бы быть удвоенные, но не получается у нас с Сергеем поговорить, судя по всему. Занят наш дорогой Сергей. Бывает, случается. Но в любом случае номер, естественно, остается в игре. Можем дозвониться вновь. И как и с финансовым предложением можем дозвониться. Ну и, конечно же, в рамках суперфинала с реализацией мечты. Ну а пока все как есть. Пока мы должны запустить, естественно, авторадиорулетку, чем мы занимаемся. В банке по-прежнему 11 тысяч рублей. И игра продолжается. Каждый день желаю вам побед. Естественно, не забывайте, как было сказано ранее, что в конце года Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтовод на сайте Авторадио. Так что все дороги через наш официальный сайт, к чему и призываю.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на «Озон.ру».

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Я выбираю «Хавейл Сити». Потому что «Хавейл» — это круто, «Хавейл» — красиво, «Хавейл» — это надежно, «Хавейл» — это стильно, «Хавейл» — это выгодно, «Хавейл» — надолго. «Хавейл Сити» — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
4: Е8 «Темпа» — ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
5: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
8: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
9: Можно построить ковчег. Можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26. Тульская, 189. Строение 6.
10: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
11: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.

0: Реклама. Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
1: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с VB Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. VB Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
10: Вечная премиальная

пусть все так и случится, пусть все сбудется. Заветные мечты станут реальностью, конечно же, с праздником. С Днем России, прекрасная, необъятная страна. Но сегодня праздник еще и в авторадио у наших слушателей, потому что сегодня, 12 июня, также состоялась премьера фильма «Страна поет Катюшу». Ну, красота самая настоящая. 9 мая вновь мы всей страной в День Великой Победы спели знаменитую песню. Причем в этом году еще объединились с телеканалом НТВ. Фантастический отклик, действительно, это сотни больших и малых городов, тысячи участников, видео со всей России, не только Черногория, Испания, Байконур, многие-многие другие, все пели вместе с нами, и давайте же вновь насладимся этим моментом, посмотрим на себя прекрасных, на любимых, и, конечно же, подчеркнем еще раз это большое событие. Эксклюзивно в ВК-видео можно посмотреть фильм «Страна поет Катюшу» и прямо сейчас, так что обязательно при первой же возможности обязательно этим займитесь. Призываем вас к этому и, конечно же, желаем еще раз прекрасных выходных. Оставайтесь вместе с Авторадио, набирайте сил, о работе потом, о работе пока не будем. Давайте лучше о музыке к ней прямо сейчас и возвращаемся. Ну а в студии все так же Иван Прудников. Большая, прекрасная, необъятная, очередной прекрасный наш фирменный привет.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Реклама.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает...
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
6: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
0: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра! Много денег! Счастливый сезон!
5: Мечты сбываются на Авторадио.
7: Плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.

0: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Калуга. Лето вступает в свои права. Хватит мечтать о новом автомобиле «Джили». Он уже ждет вас в «Автоград» на Тульском шоссе 14Г. Только до конца июня в «Автоград» выгода до 350 тысяч рублей на новые автомобили «Джили». Подробности по телефону 8-48-42-52-8. Твое идеальное лето начинается здесь. «Автоград» — автомобильное сердце города.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Я выбираю «Хавейл Сити». Потому что «Хавейл» — это круто. «Хавейл» — красиво. «Хавейл» — это надежно. «Хавейл» — это стильно. «Хавейл» — это выгодно. «Хавейл» — надолго. «Хавейл Сити» — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
6: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: Реклама на Авторадио.
8: 58-88-88.

0: Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
2: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОКР-124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск.
3: Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
4: А здесь главный, так что Петра сыграю я.
3: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. «Холоп 3» уже в кино. 16+.
5: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на Love Musical стоят.
6: Категория 16+.
7: «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это

0: Реклама. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
4: Е8 Темпа, ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Власти Крыма пообещали снизить цены на топливо. Подробности далее.
1: Про главное.
0: Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о достижении соглашения с крупнейшими операторами топливного рынка региона. Согласно заявлению, с полуночи 13 июня стоимость литра дизеля упадет до 85 рублей, а бензина марки I-92 до 79. В свою очередь, бензин I-95 упадет до 86 рублей. Таким образом, снижение составило около 11 рублей за литр. Аксенов также отметил, что переговоры с остальными участниками рынка продолжаются. О дальнейших шагах по стабилизации обстановки на топливном рынке власти планируют отчитываться еженедельно. Напомним, с 22 мая в Севастополе был введен лимит в 20 литров на человека. Позже ограничения затронули продажу 95-го бензина в Крыму. К 31 мая запрет распространился и на бензин марки АИ-92. При этом сети АТАН и ТЭС перешли на талонную систему отпуска топлива. 4 июня была полностью приостановлена свободная продажа бензина.
1: Про деньги.
0: В России хотят расширить использование биометрии для получения финансовых услуг онлайн. Проект постановления подготовила Минцифры. Речь идет о данных, которые размещены в единой биометрической системе. С их помощью граждане смогут дистанционно получать финансовые услуги. Для этого понадобится приложение «Госуслуги биометрия». Минцифры считают, что такие изменения упростят получение услуг онлайн и помогут развивать дистанционную идентификацию граждан. Сейчас документ проходит обсуждение.
1: Про туризм.
0: Россияне все активнее выбирают Вьетнам для летнего отдыха. В Минэкономразвитии считают, что в этом году турпоток в страну может выйти на рекордный уровень и превысить 1 миллион человек. Ведомство отмечает, что на такой прогноз указывает текущая динамика поездок. Интерес к направлению остается высоким, а сам Вьетнам все чаще попадает в число самых востребованных зарубежных маршрутов. О причинах роста спроса авторадио рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
2: Крепкий рубль стимулирует международные путешествия именно доступностью. Фактически укрепление на 30% и более привело по ряду направлений даже к снижению цен. В лидерах сейчас однозначно Турция и Египет, а на третьем месте Вьетнам, который показывает уже второй год подряд рост в два раза по количеству туристических поездок. Вьетнам выполняет рейсы как вьетнамские, так и российские авиакомпании из многих городов Российской Федерации. Это прямые перелеты. Конечно, наличие чартерных туристических рейсов, а на этом направлении они есть, снижают средний чек на 20-30% по сравнению с обыкновенными регулярными авиационными перелетами по стоимости.
0: Эксперт также отмечает, что Вьетнам особенно востребован у семейных туристов.
1: Про опросы.
0: Более половины россиян считают, что дети должны помогать родителям. Еще каждый третий говорит, что такая поддержка важна, если есть возможность. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Регулярно помогают родителям 43% опрошенных, еще около 40% делают это время от времени. Чаще всего такая поддержка начинается, когда родителям исполняется от 55 до 65 лет. Курс доллара на праздничные выходные понедельник – 71 рубль 91 копейка, евро – 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

А мне кажется, сложно грустить, когда рядом есть эфир Авторадио. Да и зачем? Напротив, с праздником тебя, прекрасная необъятная страна. Наслаждайтесь выходными. Ну и, конечно же, найдите время для любимой волны. Ну, конечно же, для себя, любимых. Наша добрая традиция 9 мая вновь состоялась, День Великой Победы. Мы решили спеть дружно знаменитую «Катюшу». Причем в этом году вместе с телеканалом НТВ объединились с нашими друзьями. Было прекрасно. Фантастический отклик. Сотни больших и малых городов. Тысячи участников и видео. И сегодня, 12 июня, в День России, состоялась премьера. «Страна поет Катюшу» фильм. И, конечно же, я призываю каждого его посмотреть эксклюзивно в ВК-видео. Это можно сделать. Поэтому, дорогие друзья, надеюсь, вы найдете минутку для такого патриотического момента. Ну и, конечно же, сейчас будем оставаться вместе с эфиром Авторадио. Что в этом плохого? Иван Прудников. Здравствуй, прекрасная необъятная страна. Еще раз больше отдыха вам. Набирайте сил. Ну а о работе давайте как минимум в понедельник. Раньше не надо.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Свежесть всегда?
3: Да, в магазинах да.
2: Томаты черри на ветке. Упаковка 250 грамм за 119 рублей 99 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительная по 17 июня 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
4: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
5: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
6: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
8: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
9: Мне страшно.
10: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
11: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
12: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
13: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
1: 4 июля. Большая дискотека Авторадио. Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

0: Реклама.
1: Бриллианты Пашок цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки.
3: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
7: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
8: Ах, маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай». Общение без смущения.
7: Спрашивайте в магазинах вашего города.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
12: Да все без... нормально.
13: Что?
12: Кэшбэк.
13: Переезд – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
16: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
17: Первое правило Hava LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Hava LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей. 14,6-дюймовый экран.

Ну что же, всем любви, подстать моменту и пожелаем от чистого сердца. Конечно же, всех также, как вы знаете, ждем 4 июля на стадионе ВТБ-арена в рамках большой дискотеки Авторадио. Главные звезды, главные киты, целый стадион. Красота самая настоящая, но вы же помните, что мы теперь еще и репетируем нашу встречу каждые выходные. Соответственно, несколько часов прекрасного микса. Большая дискотека Авторадио стартует уже очень и очень скоро. Так что в 18 часов затанцуем обязательно всех и каждого.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 848-42-52-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
4: Калуга, лето вступает в свои права. Хватит мечтать о новом автомобиле «Джили». Он уже ждет вас в Автоград на Тульском шоссе 14Г. Только до конца июня в Автоград выгода до 350 тысяч рублей на новые автомобили «Джили». Подробности по телефону 848-42-52-8. Твое идеальное лето начинается здесь. Автоград. Автомобильное сердце города.
5: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте nars.dom.rf.

0: Альпийские, баварские, французские.
1: Сережа, что ты делаешь?
0: Путешествую.
1: С открытым ртом и причмокивая?
0: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
2: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
3: «Мясной гурман».
4: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

рождение суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Турмоторрус».
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, студия Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
2: Про главное.
1: Свободная продажа топлива, доступная на 9 заправках сети «Атан» в Севастополе. Об этом сегодня сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Другой крупной сети АЗС полуострова ТЭС заправка ведется только по выданным QR-кодам. Также глава Крыма Сергей Аксенов сегодня объявил о достижении соглашения с крупнейшими операторами топливного рынка региона. Согласно заявлению, с полуночи 13 июня стоимость литра дизеля упадет до 85 рублей, бензина марки АИ-92 до 79, а марки АИ-95 до 86 рублей за литр. Напомним, с 4 июня в Крыму была полностью приостановлена свободная продажа бензина.
2: Про расследование.
1: Суд Екатеринбурга арестовал директора транспортной компании после смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса в центре города. Напомним, трагедия произошла в среду у храма Большой Златоуст. Автобус выехал на тротуар и сбил пешеходов. В результате аварии погибли 4 человека, включая ребенка. Еще 6 получили травмы. По версии следствия, руководитель компании систематически нарушал требования к режиму труда и отдыха водителя, не предоставляя ему выходные дни и фактически вынуждая работать на пределе физических возможностей. В отношении водителя также возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.
2: Про проверки.
1: С 11 по 14 июня госавтоинспекция проводит масштабные рейды на дорогах страны. Как сообщили известиям в ведомстве, основная цель – выявление нетрезвых автомобилистов. Особое внимание будет уделяться регионам с интенсивным трафиком, среди которых ведомстве назвали Тверскую, Новгородскую, Ивановскую области и Республику Коми. Кроме того, в ГИБДД призвали граждан не оставаться в стране и немедленно сообщать в полицию, если они увидят водителя в неадекватном состоянии за рулем, заверив, что по каждому такому сигналу будут оперативно приняты меры.
2: Про инициативы.
1: В Госдуме предложили провести в России эксперимент по внедрению полностью дистанционного техосмотра автомобилей. Согласно инициативе, техосмотр предлагается проводить с участием аккредитованного оператора и технического эксперта в режиме видеосвязи или с использованием видеосъемки. По итогам проверки будет оформляться цифровой лист осмотра, а диагностическую карту планируют заверять усиленной квалифицированной электронной подписью. Удаленно специалисты смогут проверять государственный номер автомобиля, ВИН-код, внешний вид транспортного средства, состояние шин, стекол, зеркал, световых приборов, ремней безопасности и других элементов.
2: Про праздник.
1: Сегодня, 12 июня, в России отмечается главный государственный праздник страны – День России. В этот день, в 1990 году, Первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете, закрепившую принципы разделения властей, политического плюрализма и верховенства Конституции РСФСР. Статус государственного праздника дата получила в 1994 году по указу президента Бориса Ельцина, а с 2002 года праздник официально называется «Днем России». Официальный курс доллара на праздничные выходные и понедельник – 71 рубль 91 копейка. Курс европейской валюты – 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите? Вы слышите?

Радио. Главный танцпол этого лета. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. 30 тысяч счастливых зрителей. Большая дискотека «Авторадио». Приходи и танцуй.

Прекрасной вам праздничной пятницы, дамы и господа, леди и джентльмены. Есть желание пританцовывать, занимайтесь этим. Я уверен, что многие сейчас отдыхают на природе, кто-то и в рабочем движении, это не так важно. Большая дискотека Авторадио, она для всех, и большая дискотека Авторадио, конечно же, она для каждого. Основная встреча, главная наша встреча состоится 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Мы предвкушаем это событие, страна приобретает билеты. Сайт Авторадио, сайт авторадиодиско.ру помогает в этом. Но почему бы нам как следует не отрепетировать нашу предстоящую встречу непосредственно в прямом эфире? Мы этим и занимаемся. Занимаемся далеко не первый уикенд. Так что каждые выходные настраивайтесь на нас, начиная с 18 часов. Любимые хиты, да еще и танцевальные версии, ярко, зажигательно. В общем, мы приступаем. Иван Прудников по-прежнему в студии. Здравствуй, прекрасная, необъятная страна.

0: Большая дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
1: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на Авторадио.
2: Большая дискотека. Авторадио. ВТБ-арена. 4 июля.

0: уже очень скоро. Реклама. Позаботились и выбрали лучшее?
1: Да, в магазинах «Да».
0: Шашлык из свинины Останкино. 1 килограмм за 289 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 17 июня 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова. Музыкальная студия.
8: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.
9: Мама, мне страшно.
10: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
11: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
12: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.

0: большая. Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро».
2: Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио».
1: Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас.
2: 4 июля, ВТБ-арена. До встречи.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Да все безнормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
7: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
10: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
9: Спрашивайте в магазинах вашего города.
11: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
8: Реклама «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
12: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт.
8: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.finauto.ru.
13: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Авторадио. Это большая дискотека «Авторадио». Главные звезды. Главные хиты.

Вроде бы лучше и не скажешь, что слегка перефразирую. Дамы и господа, леди и джентльмены, танцуем. Все это большая дискотека Авторадио, которая на сегодня только набирает обороты. Естественно, каждый уикенд, теперь начиная с 6 вечера, несколько часов танцев и энергии нам обеспечены. Мы предвкушаем нашу встречу 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. В перерыве между танцами, естественно, отправьтесь за билетами на наш официальный сайт Авторадио. Ну и наслаждайтесь большой дискотекой Авторадио здесь и сейчас. Надеюсь, у вас это получается. Всех еще раз с праздником, и выходные только набирают.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Авторадио. Продолжение следует. Авторадио. Реклама.
1: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в «Автограде» ваш новый «Солярис» с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в «Автоград» на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
8: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
9: Костюм, носки, бритва.
10: И еще есть место.
9: Тогда берем еще костюм.
10: Мы превышаем допустимый вес.
11: С чемоданами «Эковак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
12: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
13: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
14: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: пожаловать на главный танцпол этого лета.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».
0: Большая дискотека «Авторадио».
1: Приходи и танцуй.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека. Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете, и все, что мы вспомним. До встречи!

0: снова танцуем. Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: Ноября 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
0: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализна.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 19 часов.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это

Вы тоже танцуете вместе с нами. Страна, еще разочек с праздником всех и каждого. Тысячи городов настроились на волну Авторадио. Миллионы слушателей. Приветствуем всех и каждого. Надеюсь, все у вас зажигательно, все у вас прекрасно. Эти долгие выходные вы также проведете вместе с нами. Соответственно, мы делаем все для того, чтобы ваше настроение было на 100 из 100. Где бы ни находились, может быть, на природе, на шашлыках, может быть, дачи. Домашние какие-то движения. Делайте Авторадио погромче и пританцовывайте вместе с нами. Но помните, что главная встреча — это 4 день июля. Это стадион ВТБ-арена. Это большая дискотека Авторадио, на которой мы ждем всех. Сайт Авторадио, сайт авторадиодиско.ру подскажет, как же оказаться на главном предстоящем танцполе этого лета. Ну а пока репетируй, репетируй, страна, вместе с нами на волнах Авторадио. Звук погромче, еще пару часов танцуем.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Татьяна Куртукова.
1: Друзья, всем привет. Я Татьяна Куртукова. И от всей души хочу вас пригласить на грандиозные события. Большая дискотека «Авторадио». Приходите 4 июля на ВТБ-арену. Я буду вас ждать и, конечно же, споем вместе мои главные хиты.

0: Авторадио. Продолжение следует. Авторадио. Реклама.
1: Стоит своих денег?
2: Да, в магазинах да.
1: Сок «Сады Придонья» 1 литр в ассортименте за 84 рубля 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 24 июня 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
0: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277-515.
3: Можно построить ковчег. Можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26. Тульская, 189. Строение 6.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
1: Привет, любимые слушатели Авторадио, на связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш Хабиб.

0: Танцпол через пару минут.
1: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Linksauto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Это время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
8: Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ограничен 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
11: Авторадио.

Никаких слез, тем более, согласитесь, эфир Авторадио каждого подталкивает к тому, чтобы мы с вами были позитивными, яркими, пританцовывали по возможности. Я не знаю, кто на природе, наверное, уже несколько часов с удовольствием танцует, кто-то за рулем, возможно, кивает головой в такт. Вариантов масса, но все это большая дискотека Авторадио. Естественно, главная встреча. Куда без нее? На 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Билеты в любой момент на сайте Авторадио, на сайте авторадиодиско.ру. Доступны для вас, для ваших близких. Ну и сейчас, каждый уикенд по вечерам большая дискотека Авторадио, не побоюсь того слова, украшает наш прямой эфир. Все-таки лето, все-таки сезон, когда хочется получать положительные эмоции, и сейчас тот самый момент. Так что делаем звук погромче, страна, отдыхайте, набирайте сил, о работе потом, как минимум в понедельник, а для кого-то, может, и попозже.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ Арене. Всех жду вас на большой дискотеке Авторадио. Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков. Наш

Авторадио. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Авторадио. Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте nars.dom.rf.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: продолжим уже очень скоро.
1: Реклама. Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 20 часов в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Большая дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. 30 тысяч счастливых зрителей. Большая дискотека «Авторадио». Главный танцпол этого лета.

Ну давайте же, если будем тонуть, то в настоящем танце, который нам дарит большая дискотека Авторадио. Третий час только на сегодня, как мы с вами в режиме энергии настоящего движа. Конечно, основной праздник нас ждет 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. Надеюсь, вы не забываете заглядывать на наш сайт для того, чтобы приобретать билеты для себя и для своих близких. Мы ждем нашу встречу на стадионе. Мы ждем возвращения Авторадио в стадионный формат. Но всей страной мы теперь танцуем каждые выходные по несколько часов. И знаете, впереди еще много настоящего танцевального драйва. Поэтому звук погромче, дорогие, звук погромче.

Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник Егор Крид.

0: уже очень скоро.
1: Авторадио и Озонбанк представляют.
0: Порой для полного счастья нам не хватает...
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
1: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
0: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
1: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон!
0: Мечты сбываются на Авторадио.
7: Плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама.
8: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
9: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
10: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
11: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Главный танцпол этого лета.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Иванушки.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Бриллианты Пашок цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на «Секрет мюзикл».
7: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
8: Категория 16+.
9: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
11: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Уже в кино. 16+.
12: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
0: Авторадио.
13: Добро пожаловать на главный танцпол этого лета.
14: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».
13: Большая дискотека «Авторадио».
14: Приходи и танцуй.

0: Недели действительно летят. Самое лучшее время года. Лето также быстротечное. И радует то, что мы с вами в самом начале этого пути. Но вы знаете, 4 день июля не за горами. Большая дискотека Авторадио. Стадион ВТБ-арена. Возвращение Авторадио. Стадионный формат, где главные звезды споют свои главные хиты. И 30 тысяч гостей мы ждем. Мы ждем вас, дорогие. Поэтому отправляйтесь на сайт Авторадио для того, чтобы приобретать билеты для себя, для друзей, для подруг. Ну и, конечно же, каждый уикенд. Теперь танцуйте в рамках большой дискотеки Авторадио и в прямом эфире. Это генеральная репетиция нашей встречи, и вы знаете, она продолжается здесь и сейчас.
1: Вечером теплым брожу один, ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, думал, что...

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку Авторадио, которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока. Нет.

Танцпол через пару минут. Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Митя Фомин.
1: Друзья, всем привет. Меня по-прежнему зовут Митя Фомин. И я приглашаю всех вас 4 июля в ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио, где будет большое количество ваших любимых звезд, которые споют ваши любимые хиты. Я вас жду 4 июля в ВТБ-арена.

0: Реклама. Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фит-сервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

0: Говорят, что если о любви, то можно и погромче, чтобы не только районы, пусть города, страны услышат, и я надеюсь, что это прекрасное теплое чувство будет однозначно согревать вас изнутри. Ну а сейчас, этим летним вечером, я предлагаю всем капельку расслабиться, и давайте же сделаем это под ритмы Авторадио. В студии все так же Иван Прудников.
1: Звезды

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Казаки делают хиты.
1: Привет всем слушателям Авторадио. Друзья, мы музыкальный проект «Казаки делают хиты». С нетерпением ждем встречи с вами на новом грандиозном музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где мы споем свой главный хит. Увидимся 4 июля на ВТБ-арене. Ваши «Казаки делают хиты».

0: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Наш новый вызов не один избалованный ребенок, а целая семья.
2: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Кристину Асмус и Павла Прилучного. «Холоп 3». Уже в кино. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

О, жизнь такая штука может повести. Особенно в праздничные выходные. Но главное, чтобы повело в том направлении. Направление, которое вам удобно. Направление, которое принесет вам настоящую радость и удовольствие. Но эфир Авторадио – это и вовсе что-то круглосуточное. Поэтому FM-вещание, онлайн-вещание, умные колонки. Настраивайтесь на нас и давайте же отдыхать всем вместе. Иван Прудников. Наслаждаемся летом.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
0: Реклама на Авторадио.
8: 58 88 88.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арена состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.
2: Яркозвезды

«Родина». Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Авторадио представляет
1: главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один в России.

такая же ситуация. Вы знаете, прям с детства бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Никогда не мог молчать. Ну и вот к чему это привело. Иван Прудников, прямой эфир Авторадио. Здравствуй, прекрасная необъятная страна. Надеюсь, ваши вечера летние тоже украшают прекрасные беседы. Вы проводите время с родными и близкими. Это мои искренние пожелания. Если вдруг вы сейчас в трудах, такое тоже случается, обязательно найдите время и для себя прекрасных. И, разумеется, везде и всегда оставайтесь вместе с Первым автомобильным. Доброй ночи. Уже можно сказать доброй ночи всем, кто сейчас по тем или иным причинам не спит.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.

Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
1: Информация об организации основана на риске игр, паре, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, срока розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному паре. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
2: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей и получения призов и выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция.

0: Продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.